мне дарит мечты звезды манят нас ввысь балалайка споет мелодию вечности